ярче, а саме монахом нанесу. И мусиями со села пухи спи, а на дырисы ему пейс, а ты мусор кеток серис, а не хасися ты, я